городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 7 часов в Тюмени. И команда утреннего шоу Red приглашает тебя раскачать этот день.
1: Давай просыпаться, улыбаться и настраиваться на этот день вместе с нами.

0: Джентльмены, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, приятного утра. Сегодня четверг, 17 сентября.
0: Ну, по ощущениям, сегодня такой какой-то задумчивый денек нам предстоит, да, что-то опять как-то пасмурно, как-то
1: Это вот только сегодня немножечко вот пережить этот день, да, вот дождик обещают такой небольшой, совсем не такой неприятный.
0: Но весь день он будет, да?
1: Да-да-да, прям до вечера, но уже с завтрашнего дня дождика не ожидаем в ближайшую неделю, до следующего четверга. А более того, со следующей недели плюс 20.
0: О, шикарно! Это так называемая вторая волна бабьего лета. Или как ты недавно мне рассказывала, в какой-то стране по-другому как-то его называют?
1: Старушечья! Да-да-да.
0: Так что, если вам не очень нравится нейминг «Бабье лето», на контрасте, как вам?
1: Пожалуйста. Старушечи.
0: Да. Бабье не так уж и плохо. Вы знаете, я считаю, что надо, конечно, успевать наслаждаться этими моментами приятными, погодными. Потому что, как мне удалось узнать, в Подмосковье, например, сегодня уже заморозки там до минус 1-2 градусов. Более того... Вчера мне попадалась новость о том, что прогнозируется первый снег в Тюмени в районе 3 октября уже. А это туда-сюда три
1: не
0: недельки.
1: За горами.
0: Да, так что используйте, конечно же, используйте эту возможность.
1: Да, хорошая погода, нужно больше, соответственно, гулять, больше ходить пешком. Ну и вот плавно так вот можно перетечь к моей новости. Расскажу, с чем люди быстрее справляются при ходьбе и каких вообще неприятностей могут избежать.
0: У меня есть сразу же предположение. Так. Когда... Ну, всем же знакома эта ситуация, когда идешь и писать хочется сильно уже. И ты, чем быстрее ты идешь, тем как-то меньше, ну, справляешься. Ну, точнее, как-то больше справляешься, да, как-то...
1: Хорошая попытка, но нет, конечно, нет.
0: Окей, после Артика и Аси узнаем, что же там на самом деле. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: Ян только что в утреннем шоу Red. 7 часов и 10 минут в Тюмени. И как там звучало название? С чем помогает справляться ходьба?
1: Да.
0: Ну, с передвижением, да, очевидный ответ.
1: С преодолением...
0: расстояния.
1: Да. Идеально.
0: Вот и вся новость. Все, класс, Яна, спасибо.
1: Да, это лучшая новость на сегодня. Но на самом деле нет. Ходьба... Вот сейчас такой интересный набор слов будет. Мощно бустит креативность. Ну, бустит, повышает. Uh-huh. Да, так вот, вдруг кто не понимает.
0: Спасибо.
1: На всякий случай. Это выяснили канадские ученые. Итак, значит, это связано с тем, что приток крови к мозгу поступает, ну, то есть кровь, функцию... Как она?
0: Циркулирует,
1: да. И повышает...
0: Тут уже мы тебе подсказываем, да?
1: Спасибо. И повышает уровень белка, который связан как раз с пластичностью мозга, что позволяет вот появлению, генерации креативных идей.
0: Скажи, пожалуйста, ты вообще... Ну, ты, судя по всему, не особо любишь гулять, да?
1: Нет. Я люблю, наоборот, пешком, кстати, ходить. Очень даже.
0: А где тогда... креативные идеи.
1: Я буду опаздывать на работу тогда.
0: Да не, если честно, я не очень люблю ходить, гулять, вот это вот все. Но понимаю, что это надо делать.
1: Да.
0: Надо.
1: Ну, у тебя парк вот прям вот во дворе, в окно видно.
0: Казалось бы, да, все условия созданы.
1: У нас даже вот с работы парк видно тут.
0: Ну, все равно как-то просто без цели вот так вот ходить.
1: Ну, КБ рядом, смотри, ну.
0: Вот, это уже совсем другое. Когда есть цель, тогда, да, тогда, конечно, да. Вы не представляете, как хорошо я хожу, как хорошо я гуляю. Примерно где-то в пятницу вечером в 20:55. Это вообще самый любитель прогулок вообще прям перед вами появляется.
1: Да, ну и еще я говорила о том, что каких неприятностей могут избежать люди, которые ходят пешком. Еще одна новость. Аварии с электросамокатами в Тюменской области выросли на треть.
0: Вот вам и пожалуйста. То есть, ну и сезончик плюс ко всему заканчивается самокатный.
1: Наконец-то. Очень я рада этому.
0: Так что все на ноге, с креативными идеями. Гуляем. Тем более, что погодка нам, как мы уже говорили, позволяет это делать.

0: Красноармии, 7 часов и 18 минут в Тюмени. У меня есть история про Амирчика, хотите, вам расскажу?
1: Давай.
0: Я однажды был в Сочи, попал на его выступление, и более того, потом даже, ну, удалось пофоткаться. Uh-huh. И, значит, я там фоткал еще, ну, девчонок, короче. Uh-huh. Вот. И когда фоткаю, он такой: «О, у тебя что там на телефоне?» Я такой: «Что там?» Он такой: «У тебя что там, флаг Кыргызстана?» Я такой: «Нет, стикер Альфа-банка». Он такой: «А-а-а». Ну, просто издалека ему показалось, что это флаг, типа, ну...
1: А там он красный, да, какой-то, наверное?
0: Ну, наверное, да. Как-то вот схоже было в темноте, в лучах.
1: Надо было подыграть и узнать, что он с этим связан как-то.
0: Ну, наверное, он из Кыргызстана.
1: Ну, это логично,
0: да? Я думаю, что только люди из Кыргызстана так радуются флагу Кыргызстана. Ну, как бы...
1: Скорее всего, да.
0: Логично, да.
1: Ну, а мы будем радоваться гороскопу долгожданному. Да, мы расскажем его про каждого знака зодиака, узнаем, как продуктивно и правильно провести сегодняшний день.
0: Кроме того, информационная картина дня тоже будет вам представлена в свежем выпуске новостей сразу после танцевального шедевра «Whisper» от Джоэла Кори. Короче, круто продолжим это утро. Оставайтесь.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 12, небольшой дождь. В течение дня потеплее до плюс 17 градусов. И весь день ожидаем также небольшой дождь.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ, 63. Первый этаж.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в четырехзвездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точно Тюменская. А вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов.
1: Доброе утро. В Тюмени проект «Второй объездной» отправили на доработку. Специалисты обновляют рабочую документацию. Как сообщает портал «Урару» со ссылкой на компанию «Российские автомобильные дороги», после внесения правок документы передадут на госэкспертизу. Стоимость работы и сроки строительства будут определены по результатам проведения экспертизы. В состав кольца будут включены две развязки на Червишевском и Московском трактах. Спортивный центр имени Владимира Чебоксарова построят в Тюмени за счет частных инвестиций без привлечения средств городского бюджета. В комплексе разместят бассейн на 6 дорожек, зал единоборств, игровые залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях. У спортцентра также высадят аллею чемпионов. Более 4500 семей Тюменской области получили региональный маткапитал на третьего ребенка в этом году. Общая сумма поддержки составила 194 миллиона рублей, сообщает инфоцентр правительства региона. Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно через МФЦ или портал госуслуг. Выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья». Ее размер 100 тысяч рублей. Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку возраста 3 лет. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: сентября, четверг. Прошу вас, Яна.
1: Овны, середина дня принесет новые задачи, ради решения которых придется отвлечься от того, чем вы собирались заняться.
0: Тельцы, четверг подойдет для дел, которые требуют изобретательности, творческого подхода и нестандартного взгляда.
1: Близнецы, не исключено, что сегодня потребуются расходы, чтобы справиться с неожиданно возникшими бытовыми проблемами.
0: Раки, велик соблазн отложить на потом все дела, но лучше отнестись к ситуации серьезней.
1: Львы, будьте осторожны в начале дня. Это сложное время, особенно для тех, кто рассчитывал сразу приступить к решению каких-то серьезных задач.
0: Девы, вам надо поработать, причем по возможности спокойно.
1: Весы, не исключено, что отношения, которые прежде носили исключительно формальный характер, станут более непринужденными.
0: Скорпионы, давно хотели изменить жизнь к лучшему, самое время начать.
1: Стрельцы, вероятны улучшения практически во всех областях жизни, и тут все зависит от того, как вы расставите приоритеты.
0: Козероги, воспользуйтесь моментом, чтобы приступить к осуществлению какого-то своего давнего плана.
1: Водолеи, если вам нужно решить какие-то финансовые проблемы, то лучше не откладывать, потому что благоприятный период продлится примерно до 5 часов.
0: Ну и рыбы, это время, когда вероятность каких-то недоразумений высока, а вот шансов, что удастся быстро справиться с проблемами, к сожалению, немного.

0: с только что утренним шоу «Рэп на Красной Армии» среди счастливых людей. Кстати говоря, очень у них плодотворное получилось лето, весна. И особенно приятно, когда вот после много хитов они выпустили, и хиты уже успели, знаешь, так поднастояться, mm-hmm. да? И вот осенью у них будет концерт в Тюмени. И как же здорово, да, будет уже вот...
1: Ништяк.
0: Программка прям будет хорошенькая, да. 7.33 в Тюмени. У нас тоже программа хорошенькая такая вот.
1: Насыщенная, плотная, да.
0: Симпатичная такая программка у нас, да. И впереди у нас страничка вдохновения и мотивации. Коротко, о чем это?
1: Там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие, день рождения, может быть, какого-то известного человека. Ну и обсуждаем это, вдохновляемся, на позитивный настрой настраиваем вас.
0: Да, так как мы музыкальная радиостанция, мы не можем обойти это событие, хоть это не формат наш, конечно, но сегодня Международный день кантри-музыки.
1: Mm-hmm.
0: Кантри это что?
1: Это
0: где-то на ранчо.
1: Да, это вот ковбой.
0: Да. Ну и, конечно же, я думаю, что всем нам с детства мы знакомы с кантри-музыкой. Это где-то вшито в наше подсознание. Вот эта легендарная песня дядюшки Пекаса из «Том и Джерри».
1: Да-да-да, усы, шляпа и глаз не видно.
0: Да, кантри-музыка в нас, в нашем культурном коде. Так, ну и есть еще несколько интересных поводов, о которых мы поговорим сразу после Люси Чеботиной. Дождемся!
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и дождь. В течение дня потеплеет до плюс 17. И весь день также ожидаем осадки.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал S07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал S07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: 7.40, точно, тюменская. Итак, страничка вдохновения и мотивации, 17 сентября сегодня. И какой же бэкграунд у этого дня? Небольшой спойлер, очень даже впечатляющий.
1: Давай, рассказывай.
0: Давайте начнем, наверное, с такой вот истории. Сегодня день разговоров с городом. Если вы вдруг увидите сегодня человека, мы обращаемся в первую очередь к работникам медицинским и полиции. Если вы увидите человека, который что-то ходит, бубнит там себе, вот, все с ним хорошо, все нормально, просто он вот...
1: Разговаривает с городом.
0: Разговаривает с городом, да.
1: Ну, опять же, можно и нас тоже поздравить, потому что мы сейчас разговариваем с городом, не сильно взаимно, но разговариваем тоже.
0: Да, у нас такое одностороннее дело, но мы привыкли. Вообще, праздник такой для тихих, личных.

0: Вы вызывали когда-нибудь Яна гномика-матершинника?
1: Нет, я вызывала, знаешь, кого? Пиковую даму.
2: Так.
1: Но не сильно было удачно, но после этого я ходила и боялась зеркал, это да. Оглядываться, думала, сейчас она там застрянет и будет меня пугать постоянно.
0: Но... А знаете, как зовут пиковую даму, которая жестко худеет?
1: Как?
0: Озимпиковая дама.
1: Ой. Молодец.
0: Ты вообще веришь вот это всякое...
1: Ну, немножко, да. Не сильно прям стопроцентно, но имеет место быть.
0: Ну, ты же знаешь, когда... Новый сезон «Битвы экстрасенсов».
1: Послезавтра, 19 сентября.
0: Немножко, не сильно, все ставлю под сомнение, но знаю, во сколько, когда, все.
1: Ну, чреватый, ну куда ж без него-то,
0: ну. Понятно. Так, еще сегодня в широкий прокат вышла, в 1973 году вышла комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Это советская классика, Леонид Гайдай, прекрасный фильм, смешно, хихихаха. Но меня всегда волновал один вопрос.
1: Какой?
0: Вот этот, там же есть тоже персонаж Шурик, которого мы встречаем. Там и в «Операции И», и в «Кавказской пленнице».
1: Да.
0: Так вот, один ли и тот же это Шурик?
1: Конечно.
0: Да, действительно. Я провел журналистскую работу, исследование.
1: Мог у меня спросить.
0: В общем, да, это один и тот же человек. Но не смущает ли вас, что у него постоянно новая какая-то девушка, подружка, жена?
1: Ну, кстати, да.
0: Кто, значит, с Лидой там они бутербродики там трескают, да? Потом, значит, он поехал там с Ниной на Кавказе. Там, да,
1: на ослике. Прокатил ее.
0: А в итоге женился-то он на Зине. У него какая-то гиперфиксация на женских именах из четырех букв. Да.
1: Дальше память не позволяет запомнить это все.
0: Да, в общем, вот такой день сегодня. Насыщенный, интересный, разнообразный. Берите себе на заметку и победите.

0: 49 минут в Тюмени. И мы вновь запускаем наш фирменный интерактив, потому что подъехала очень любопытная новость.
1: В парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше. Представляете?
0: Пу-пу-пу! Хочется сказать вот такое вот.
1: Вот оно в чем дело-то, ну.
0: В связи с этим, это вообще исследование провели, значит, американские ученые. Вот. Но, может быть, там у них, конечно, это и так, да? А вот как это у нас в Тюмени? Вот это хотелось бы выяснить, да. Поэтому давайте сегодня затронем тему... фамилии. Одинаковая ли у вас фамилия в семье?
1: Кто настоял на таком решении, если одинаковая?
0: Ну и сколько лет вы уже вместе? 8-922-300-104-6. Это наш Макс и канал ВК Радио Красная Армия. Пишите комментарии.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и небольшой дождь. В течение дня потеплеет до плюс 17. И также ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: 50.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
4: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте летолето.ком. 0+.
5: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Энка и его, ну, такая настоящая музыкальная мелодрама «Ртуть». 7 часов и 56 минут в Тюмени. Ну, у нас сегодня тоже такая мелодрама получается. В общем, узнаю, подъехала статистика вот ученых из США, что пары, которые, ну, с разными фамилиями живут, чаще разводятся. Да. И мы решили выяснить, как с этим вопросом обстоят дела у нас в Тюмени. И давайте послушаем, что вы присылаете. Вот голосовое.
1: 30 лет вместе, взяла его фамилию. Сначала было непривычно с ней ходить, но спустя годы настолько с ней сроднилась, что если по какой-то случайности меня называют девичьей фамилией, уже режет слух.
2: Ну, это, кстати, да, есть
0: вот
2: такое.
0: Вот видите, пожалуйста, ничего страшного, девочки, в этом нет. Это все привыкаешь, да.
2: Ну, 30 лет, надо сказать, это ого!
0: Ну, этот факт, эта история лишь подтверждает статистику. Но есть и кардинально другая история, пожалуйста.
2: Два раза брала фамилии мужей, два развода, больше брать не буду.
0: Пока что 1-1 у нас в этом показателе. И есть еще одна прикольная история с иностранными фамилиями. С мужем вместе 5 лет. У него литовская фамилия. Они разделяются на мужские и женские. При подаче заявления указала его фамилию, но в женском варианте. В ЗАГСе мне отказали и предложили вариант брать его фамилию. Просто обычно, вот в мужском варианте. Либо оставить свою. Выбор был очевиден. Я оставила свою. То есть хотя... Я бы, конечно, и хотела очень сильно, но вот... Эти вонючки в ЗАГСе, вот они меня, да, короче говоря.
2: Муха никакие.
0: И вы знаете, оказывается, действительно, литовские фамилии, там целая вообще
2: они
0: история.
2: Они очень интересные, да.
0: В общем, например, вот давайте возьмем фамилию Петраускас. Петраускас. Вот это мужчина Петраускас. Если рождается дочь у него, да, она получает фамилию Петраускайте. Петраускайте.
2: Как Кристина Арбакайте.
0: Типа того. Да, а когда значит, девушка выходит замуж, то у нее получается Петраускене. Петраускене.
2: Уа! Это
0: вот
2: все такая, сложно.
0: Да. Там...
2: Постоянно фамилия меняется. Это нужно документы всегда менять.
0: Но с другой стороны, видишь, сразу же понятно, замужем она или нет. Понимаешь? Да? Сразу же уже как-то вот сигнализирует, так сказать. Да. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Расскажите, пожалуйста, у вас в семье одна фамилия. Кто настоял на этом решении? И сколько лет вы уже вместе? Пишите в Макс 8-9-2-2-3-0-100-4-6 и канал ВК Радио Красный.

0: 8 часов в Тюмени. В нашем городе 12 градусов, и примерно столько же, 12 минут, придется поставить в самой большой пробке на Мельникайте от Широтной до 30-летия Победы.
1: Ну а мы тут продолжаем встречать этот день в компании с музыкой, новостями и шутками.

0: зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, приятного утра. Сегодня четверг, 17 сентября. И вот знаешь, хочется начать с того, что... Собачники, вы такие классные. Спасибо вам за то, что вы гуляете в 6 утра. Мне не так обидно одной ехать на работу.
0: О, слушай, ну ты только в начале этого пути, ранних подъемов, да. Угу. Особенно, конечно, зимой, если честно, эти люди вдохновляют. Потому что да. Мороз, ты выходишь, думаешь, я один как какой-то, ну, знаешь, угу. изгой.
1: Да.
0: Но потом слышишь вот этот вот...
1: Да-да.
0: Вот в этих штанах вот баллоневых идет, выгуливает свою. Да. Я также хотел бы знать, я замечаю людей, которые успевают еще и бегать по утрам.
1: Да, кстати.
0: Угу. То есть, если собачники, да, это люди, которые, ну, рано просыпаются, да, но...
1: Вынуждены
0: они
1: просто.
0: Они немного несчастливы, да, из-за этого. Вот, то бегуны вообще, слушай, прям они такие на бодреньком, фу-фу-фу.
1: Я вот, если я пробегу, то все. Я больше ничего в этом дне не смогу делать.
0: Ну, в общем, тюменцы успевают наслаждаться хорошей, ну, довольно теплой, скажем так, погодой. Тем более, что уже в начале октября у нас ожидаются первые серьезные заморозки, даже снег.
1: Как неприятно, но мы успеваем немножко насладиться теплой погодой, потому что всю эту неделю до следующего четверга ожидается больше 18 градусов и без дождя. Вот только сегодня и все потом.
0: Ну, супер. Вы знаете, что нужно делать. Гулять на свежем воздухе, кататься на велосипедах, роликах, что у вас там еще есть. В общем, обязательно вот так проводить время. Потому что потом уже совсем не захочется. Так, ну а нам, что нам захочется сделать? Так это, конечно же, снарядить вас классным, годным контентом, подзарядить, замотивировать, подбодрить. Это, пожалуйста, это всегда вообще без всяких проблем. И давайте сразу же начнем с каких-то полезных, как правило, трендовых новостей.
1: Ну и вот какая новость подъехала к нам, какую я нашла. Значит, можно обменять яблоки на кое-что интересное.
0: Угу.
1: Вот.
0: А сейчас как раз плодово-ягодный сезон, урожай.
1: Да, ну уже собрали его, конечно, давно. Просто у меня есть дача. Я знаю, что их давно уже собрали.
0: Но это вы ответственные дачники, да?
1: Ну да.
0: А есть же не все такие.
1: Так они уже, яблоки все отпали.
0: Вы уже, хочешь сказать, картошку выкопали, что ли?
1: У нас нет картошки. Не сильно ответственные дачники.
0: Но, тем не менее, вопросик достаточно актуальный. Кабачки там, тыквы, вот это все. Короче говоря... Я так правильно понимаю, что есть куда все это пристроить?
1: Конечно, угу. Да.
0: Ну, тогда после темы белорусских и его атмосферной истории мысли мы разберемся со всем этим обязательно, подскажем вам хорошее решение. Надеюсь, хорошее. Будьте поблизости, не пропустите. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И класс!

0: это тема белорусских. Только что на Красной Армии мысли. Так называется история, которую мы послушали. 8 часов и 11 минут в Тюмени. И есть у нас кое-какие мысли и предложения, куда пристроить яблоки. Яна, пожалуйста.
1: Итак, в Питере можно обменять яблоки. Как ты думаешь, вот на что можно обменять яблоки?
0: На деньги.
1: Ну, это было бы замечательно. Все были бы богатые, да, садоводы.
0: Нет,
1: еще варианты,
0: не настолько очевидно. Слушай, ну не знаю, вариантов больше нету. На апельсины.
1: А на яблочное варенье, вот, например, нет? Ты не думаешь об этом? Как вариант. Но, в общем, в Питере можно обменять, значит, яблоки на сидр. Вот такой вот напиток есть, да.
0: Это очень странно, что что-то со мной не то. Как-то мне не пришла в голову эта действительно очевидная ассоциация.
1: Ну, четверка.
0: Зная меня, как будто бы
1: уже
0: должна была прийти, да, такая мысль в мою голову.
1: В общем, парень один рассказал, что в местной сидрерии.
0: Сидрерии.
1: Что-то итальянское такое.
0: Что-то такое.
1: Можно получить одну бутылку сидра за 10 килограммов яблок. И этот счастливчик, парень, собрал аж 140 килограммов яблок ради такого бартера.
0: Такое ощущение, что он, знаете, не только со своей дачи собирал яблоки.
1: Тоже такие мысли появились.
0: Но и с соседских тоже. Слушайте, ну, это потрясающая идея. Я, в общем, предлагаю пойти дальше и с кабачками что-то такое тоже устроить. Вот есть же такой напиток, называется камбуча.
1: Есть,
0: а да, это будет кабачкуча.
1: Тыквуча. Помидоруча.
0: Да-да. Ну, вообще, вы знаете, я, кстати, вот озадачился этим вопросом. Оказывается, у нас в Тюмени тоже принимают яблоки. В частности, можно, если у вас прям сверху урожай какой-то, не знаете, уже шарлотка уже вот здесь, вот уже вот она, уже вот все. И варенье все уже тоже сварено, уже вот, ну, все равно осталось. Можно отвезти в тюменский зоопарк.
1: А я этим и занималась, кстати. Вот буквально в августе, в конце, я отвозила в Тюменский наш зоопарк, который вот рядом с Вензели находится.
0: Да-да-да.
1: И там вообще с удовольствием принимают и кабачки, и тыквы, и огурцы. Все на свете. И яблоки тоже туда привозила, и игрушки тоже принимают.
0: И животные будут их поедать. Поэтому, ну, советуем, рекомендуем созвониться, прежде чем туда приезжать, все уточнить, все вопросы. Но вот такая классная опция имеется. Это, я считаю, очень даже круто.
1: Да, конечно.
0: Так что вот так можно урожай свой пристроить.

0: Craze. И что они сделали? Они взяли старую песенку нулевых, R&B-шечку группы Cherish. Порезали вот так вот, чуть-чуть, самые прикольные моменты взяли, вот это все на танцевальный ритм такой положили, и получился супер-хит.
1: Мне кажется, сейчас много кто так делает, и очень даже успешно.
0: Да, вот такая простая, казалось бы, да, формула, mm-hmm. но при этом гениальная. И как знать, возможно, вам сегодня тоже предстоят вот такие вот простые, но гениальные открытия.
1: Да, мы так плавно подводим к тому, что скоро расскажем любимый астропрогноз от самых ярких звезд. Как что учитывать на сегодняшний день, к чему прислушаться, чтобы построить свои идеальные планы.
0: Кроме того, не пропустите свежие новости. Они ждут нас сразу после еще одного электронного шедевра What If от проекта Нептуника. Продолжим круто.
2: Реклама. И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
10: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
11: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: 8.25, точное тюменское. И на Красной Армии встречаем Николая Антонова со свежими новостями. Привет.
1: Доброе утро. В Тюмени появятся 3 новых парка. Один расположится на лесобазе, второй возле Войновского пруда и третий в районе Матмассы. Согласно генеральному плану города, парки благоустроят до 2040 года. Первое место для прогулок создадут около Чистого пруда в районе Западносибирска, и второе расположится у Войновского пруда. Последний построят выше квартала Мириады. Стоимость строительства южного обхода Тюмени выросла до 24,5 миллиардов рублей, из которых более 7 миллиардов будет выделено из регионального бюджета. Об этом сообщил первый зампред правления «Автодора» Игорь Ковальс, передает РБК «Тюмень». Старт работ запланирован на текущий год, завершение на 2029 год. Новое полукольцо соединит магистрали в Омск, в Курган и в Екатеринбург. Всего строительство пройдет 4 этапа, 2 из них включают возведение развязок на Черишевском и Московском трактах. Рост числа нападений медведей на людей не обусловлен напрямую увеличением популяции этих животных. При этом за 36 лет численность медведей в России выросла в 2,3 раза. Об этом сообщили в Минприроде. Опасность представляют медведи, которые не боятся человека, например, питающиеся остатками отходов у туристических баз и поселков. Только за последний месяц в Сибирском федеральном округе из-за нападений этих животных погибли 5 человек. Всего в этом году выходы медведей к населенным пунктам было зарегистрировано в 41 регионе России, передает ТАСС. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: 17 сентября на календаре сегодня. И подсказки от астрологов вашему вниманию, пожалуйста.
1: Овны, середина дня принесет новые задачи, ради решения которых придется отвлечься от того, чем вы собирались заняться.
0: Тельцы, четверг подойдет для дел, которые требуют изобретательности, творческого подхода и нестандартного взгляда.
1: Близнецы, не исключено, что сегодня потребуются расходы, чтобы справиться с неожиданно возникшими бытовыми проблемами.
0: Раки, велик соблазн отложить на потом все дела, но лучше отнестись к ситуации посерьезней.
1: Львы, будьте осторожны в начале дня. Это сложное время, особенно для тех, кто рассчитывал сразу приступить к решению каких-то серьезных задач.
0: Девы, вам надо поработать, причем по возможности спокойно.
1: Весы, не исключено, что отношения, которые прежде носили исключительно формальный характер, станут более непринужденными.
0: Скорпионы, давно хотели изменить жизнь к лучшему, сейчас самое время начинать.
1: Стрельцы, вероятны улучшения практически во всех областях жизни. И тут все зависит от того, как вы расставите приоритеты.
0: Козероги, воспользуйтесь моментом, чтобы приступить к осуществлению какого-то давнего плана.
1: Водолеи, если вам нужно решить какие-то финансовые проблемы, то лучше не откладывать, потому что благоприятный период продлится примерно до 5 часов вечера.
0: Ну и рыбы, это время, когда вероятность каких-то недоразумений высока, а вот шансов, что удастся быстро справиться с проблемами, к сожалению, немного.

0: Уоррен только что своим мощным вокалом круто подзарядил нас этим утром. Power Dream называется история, звучавшая 8.33 в Тюмени. Ну а Only Facts называется наша рубрика, в которой что?
1: Мы делимся фактами, какими-то абсолютно рандомными. Ну а вы потом, значит, слушаете сейчас и голосуете в нашем канале ВК «Радио Красная Армия», чей факт вам больше понравился.
0: Ну и что сегодня? Кто в твоем углу ринга сегодня находится?
1: Продукты.
0: Продукты?
1: Да, история названия одного вкусного... Ну, как сказать, ну, продукта, ладно.
0: Слушай, у меня тоже на самом деле будет факт про нейминг, но... У меня про робота больше будет. Получается, робот против продуктов.
1: Да.
0: Эпичная битва намечается. Чем она закончится, узнаем сразу после Лорин и Warner. Let me forget you. Классная новинка.
2: Реклама.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
9: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmot и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
11: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
14: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: размотали. Mm-hmm. Вообще просто...
1: Ну давай, рассказывай, просто почему тебя размотали.
0: Ну, в общем, факт Яны победил вообще просто с разгромом.
1: Да, вчерашний факт у меня набрал целых 19 голосов. Вот каждого
0: можно
1: просто.
0: Можно немножко, минутку, я поговорю... с аудиторией.
1: Ну, чуть-чуть ладно.
0: Так, вы там, знаете, Яна про зверюшек, про всяких вот что-то такое. Мужчины, ну вы где вообще? Мы долго будем это вот? Зверюшек, это все на... Это вам интересно это, да? Это вам интересно.
1: Так, ну-ка, ты не заговаривай тут моих людей. Все правильно, все правильно. Зверюшки это мило, все правильно.
0: Мужчины, братья, ну, я вас приглашаю, пожалуйста, в наш канал ВК, потому что я просто сталкиваюсь с жесткой дискриминацией, потому что там девчонки в основном одни голосуют.
1: Нет, все правильно, смотри.
0: Давайте. Вот сегодня давай.
1: Почему мужчины голосовали за мой факт? Потому что они же охотники, вдруг они в лес пойдут грибы собирать, а это нужно защитить свою семью.
0: Короче говоря, давайте будем объективны, да? И приглашаю всех в наш канал ВК для того, чтобы голосование было, ну, какое-то презентабельное все-таки. Но, Яна, победа есть победа, поэтому ты начинаешь сегодня.
1: У меня сегодня факт такой простой про еду, а именно такой сладкий факт. Этот шоколад был впервые изготовлен в 1923 году в США кондитером Франклином Марсом. И название этому батончику как будто бы очевидно, да, что Марс. Да, но
0: нет. На самом деле это Сникерс.
1: На самом деле это Сникерс, да. А почему назвали Сникерс?
0: Ну, вообще, Марс — это шоколадная фабрика, так
1: это
0: называлась.
1: Это компания семьи, да.
0: Вот этот,
1: да.

0: то это шикарный лайфхак вообще. Вот хочется вам Сникерс, все-таки, да, он из лошади сделал.
1: Это гематоген из крови сделал. Вот я когда узнала, перестала на какое-то время есть.
0: Да, давайте поговорим о чем-нибудь приятном, наконец-то. Про кино сегодня мой факт. И вы знаете наверняка, что иногда прокатчики в тех или иных странах допускают себе вольности в перевозе. Вот, например, фильм «Один плюс один». Знаете такой?
1: Да.
0: А знаете, как он в оригинале называется?
1: Как-то по-другому у меня...
0: «Неприкасаемые».
1: Рилс попадался.
0: Но наши прокатчики такие типа... Не-не-не, подумают, что это про индийскую касту какую-то. Не надо нам такого. И просто один плюс один. Совершенно другое название вообще придумали. Также было из... Нашумевшая это была история с фильмом «Конченая», который в оригинале называется «Терминал». И дословно это означает «конечная остановка».
1: Да-да-да.
0: Да, и там Марго Робби «Конченая». Ну, как бы, вот. И вы знаете, не только в России такое бывает. В Польше фильм «Терминатор», его он вышел в прокат под названием «Электронный убийца».
1: Но
0: потому что
1: подходит.
0: Слово «терминатор» в польском языке означает ученик ремесленника, обучающийся подмастерье, короче говоря. Вот. Но потом как бы стало понятно, что все-таки «терминатор» — это, знаете, как «ксерокс» уже, да? То есть это вот имя, так сказать, нарицательное.
1: Да-да-да.
0: И все, и они потом уже в следующих частях уже «электронный убийца» убрали. Вот такой интересный польский нейминг. Приглашаем вас в наш канал ВК для того, чтобы вы проголосовали за действительно факт, который вас поразил, который прям интересный.
1: Который понравился,
0: который мой.
1: My-

0: Бенаси. Кстати говоря, да, многие знают только Бенни Бенаси. Mm-hmm. Но, оказывается, все популярные треки, в том числе вот этот и Satisfaction, они написали вместе с братом, которого зовут Алле.
1: И получилось Бенаси Бразерс.
0: Да-да-да, так что давайте должное отдадим брату тоже. Mm-hmm, Бенни, конечно. Алле, тоже красавчик, тоже молодец. Но почему я решил про фамилию именно докопаться до этого факта? Потому что к нам подъехала интересная статистика.
1: В парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше. Представляете вообще?
0: Вот такие исследования провели американские ученые.
1: Да.
0: Но мы, конечно же, хотели бы немножко актуализировать это исследование, эту информацию для нас, для тюменцев. Поэтому сегодня мы бы хотели поинтересоваться, а вот одинаковая ли у вас фамилия?
1: Кто, может быть, настоял на таком решении, если одинаковая?
0: Ну и, конечно же, сколько лет вы уже вместе или... Может быть, уже и даже и не вместе.
1: Да.
0: Ну, в общем, вот такая информация сегодня мы решили изучить. Пишите в МАКС.
1: 8-922-300-104-6.
0: И канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов и пасмурно. В течение дня потеплеет до плюс 17. И ожидаем небольшой дождь до конца дня.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: жизни, и мы сегодня решили поговорить про фамилию. Одинаковая ли у вас в браке фамилия? Кто настоял на этом решении? Почему так вышло? И сколько лет вы в итоге прожили вместе или mm-hmm. проживаете еще. Mm-hmm. И вот такие сообщения к нам прилетают, почитаем.
1: Жена взяла мою сербскую фамилию, сама захотела в браке 17 лет.
0: Mm-hmm. Ну и это сообщение пришло к нам в ВК, и мы видим, что действительно фамилия очень даже сербская.
1: Да, и я вот загуглила, сербские фамилии в основном узнаваемы по суффиксу «ич» или «ович». И знаешь, вот как отчество у них получается,
0: да-да-да,
1: фамилии звучат.
0: Двойное, да.
1: Петрович, Николич там и О, Иванович, там вот такое mm-hmm. вот. Интересно.
0: Прикольно, да. У нас, кстати, там еще в канале ВК есть интересная история про литовские фамилии. Тоже
1: да,
0: зайдите почитать,
1: да.
0: Это занимательно. В браке 17 лет. После свадьбы не сразу взяла фамилию мужа. От себя хотелось бы комментарий добавить. Посмотрела на его поведение. Не соскочит ли он? Но на самом деле причина в другом. В этот день улетали в свадебное путешествие, не хотелось бумажной волокиты, а потом то одно, то другое, фамилию сменила только через 4 месяца. Вообще, насколько я знаю, 90 дней дается на заполнение вот этих всех бумаг, смену mm-hmm. паспорта и так далее. И в целом внутренние рейсы можно летать, по-моему, а вот заграничные... Там нежелательно этого делать. Поэтому, ну, в общем-то, да, здесь решение вполне себе выглядит как правдоподобное. Еще есть одно сообщение.
1: Доброе утро. Живем 10 лет. Фамилии разные, но мы не женаты. Двое детей. А все почему? Потому что супруга работает в полиции и сдает сведения о доходах каждый год. А о точной сумме моих доходов и сумме в копилке даже родители не знали с 8 лет.
0: Вот так вот. Интересно. Ой, нам звонят, смотри, это из налоговой.
1: Шутим, конечно.
0: Так, доброе утро. Меня зовут Гузель. У мужа, ну, обычная такая вот русская фамилия. Перед подачей заявления в ЗАГС спросила, обязательно ли мне менять фамилию. Он ответил, что мне не подойдет его фамилия. Счастливы в браке 7 лет.
1: Вот так вот.
0: Ну... Интересно, кстати, непопулярное мнение. Обычно все мужчины говорят, как
1: да,
0: это?
1: Да, возьми.
0: Да, во что бы то ни стало. Да, так вот. А тут очень интересное, нестандартное мнение.
1: Респект.
0: 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Расскажите, одинаковая ли у вас фамилия в браке? Кто настоял на этом решении? И сколько лет вы уже вместе? В МАКС можно писать и в канал ВК «Радио Красная Армия».

0: 9 часов в Тюмени. Сейчас в нашем городе плюс 13 градусов, а самая большая пробка на Космодемьянской от Калинина до Черышевского тракта 16 минут.
1: Давай вместе с нами создавать себе настроение в этот отличный день.

0: Доброе утро, Саша Самойлов, так зовут меня.
1: А меня зовут Яна Кушнир, всем доброго утра. Сегодня прекрасный такой, ну, пасмурный немножечко, четверг, 17 сентября.
0: Задумчивая, конечно, такая погодка, но для осени вполне нормальное явление.
1: Да, и вот я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. Но нет, я замечаю, что обычно в это время уже как будто много желтых листьев не только на асфальте, но и на деревьях. Тут красивый пейзаж. А сейчас как
0: осенний,
1: будто...
0: Осенний, да, ты имеешь в виду?
1: Да. А сейчас как будто вот много зеленых, и как будто, ну, и вроде и лето, и листья на асфальте, и холодно, и сентябрь. Непонятно вообще.
0: Согласен. Держатся еще деревья, как-то не хотят желтеть. А особенно, кстати, по моим наблюдениям, который я совершил только что, выглянув в окно. Ну, чтобы вы не думали, что я такой хожу, вот это вот наблюдаю, да? Что странный какой-то человек. Так что, говорю, неплохо себя чувствую, знаете кто? Туи.
1: А, ну да.
0: Вообще,
1: ну, туям, может, у них листьев, потому что вообще, нет.
0: Хочется срифмовать, конечно, но возрастные ограничения не позволяют нашей программе этого сделать. Но я думаю, что прекрасно каждый из вас в голове догадался, да, о чем я говорю. Все так. Ну и вы знаете, подобно этим стойким туям, мы здесь тоже держимся и заряжаем вас на прекрасный, хороший денек. У нас, как всегда, годный, легкий такой, вы знаете, а иногда это бывает развлекательный, иногда бывает образовательный, но не душный при этом контент. Поэтому давайте все сюда к нам поближе, делайте погромче. Все это под классные ритмы, модные, а иногда даже кое-что из прошлого. Короче говоря, программа замечательная, потрясающая.
1: Сам себя не похвалишь.
0: Рекомендационы вообще, да. О чем важном мы собираемся поговорить в ближайшие минуты.
1: Итак, я расскажу новость интересную. Ну, звучит она не очень интересно. Чемпионат прошел в Лондоне какой-то, но вот что там делали, какие звуки необычные издавали?
0: Чемпионат по необычным звукам. Я напомню, что несколько секунд назад я сказал, о чем важном мы сейчас хотим поговорить. Чемпионат по интересным звукам.
1: Ну, кстати, его тоже можно и у нас провести. У нас даже есть парк с таким названием похожим.
0: Хорошо, давайте подробности дождемся сразу после группы Evanescence Going Under. Всем еще раз привет.
1: Доброе.

0: Это что? Это же под, да? Получается, ушла под, ну, куда-то в погреб, не знаю, вниз куда-то спустилась, да, женщина, и вот такая эмоциональная песня у нее получилась. А представляете, если бы она поднималась по лестнице, да?
1: Ну, это была бы медленная, потому что она запыхивалась бы, наверное.
0: Мелодрама, да, я согласен, да. 9 часов и 11 минут в Тюмени. Итак, какой-то необычный чемпионат по...
1: Необычным звукам.
0: Необычным звукам прошел в Лондоне, и мы хотим знать подробности, Яна, конечно.
1: Да, сотни зрителей в Лондоне собрались, чтобы посмотреть на соревнования в самом громком подражании какому-то зверю, а именно гусям. Да, чемпионат по гусиному гоготу прошел в Лондоне. С шипением, взмахами крыльев даже и характерными звуками. То есть вот там это, эффектно было.
0: Вот это да. Много ли было участников?
1: Участников было, да, очень много. Порядка 50 человек. Ну, а победителем стал участник.
0: 50 человек — это не очень-то много.
1: Ну, в целом. Для такого мероприятия, как бы.
0: В целом, да, согласен, да.
1: Победителем стал участник по имени Константинос. Да.
0: Что он получил?
1: Он получил статуэтку в виде гуся, естественно.
0: Конечно.
1: Медаль. Ну и главный приз — 2 килограмма соуса хайсин. Я, естественно, загуглила. Это, знаете, такой соус, похож на терияки, такой кисло-сладкий.
0: Ну, то есть абсолютно бесполезные подарки, точно так же, как и абсолютно бесполезный талант, да, подражать гусиному гоготу. И вот это видео, которое ты отправила, ты хочешь, чтобы мы это послушали, да?
1: Давай, да.
0: Как это было? Слушаем. Это, надо сказать, что взрослые люди во всем этом участвуют, да? Да. Ну и кто мы такие, во-первых, Яна, чтобы сейчас не попробовать наши возможности в этом умении? Ну, начну, пожалуй, я.
1: Давай, давай.
0: Давайте.
1: Ну, почти, да. Так, ну а я не помню, как гуси вообще говорят. Ну, давай так попробуем. Это ворона какая-то.
0: Это ворона, да. Видишь, Яна, оно, это твое-то нет, не уйдет. Твое тотемное животное, понимаешь?
1: Да, но все блестящее, вот это вот ворона, да, это мое.
0: Это да.
1: Ну, и мне кажется, знаешь, самое подходящее место, где бы в Тюмени это можно было провести, это в Гагаринском парке.
0: Это браво, это премия.
1: Ну,
0: га-га-га. По Гагаринскому.
1: Да.
0: Красава.

0: Знаете, когда вышел во двор с пакетом семечек?
1: Дай
0: называется, да. 9 часов и 19 минут, точное, тюменское. Ну и раз надо дать, мы дадим.
1: Ну, конечно же, и поделимся астрологическим прогнозом, который четко объясняет и описывает каждому знаку зодиака, как лучше провести сегодняшний день.
0: Кроме того, с информационной картиной дня тоже вас обязательно познакомим. Свежие новости не пропустите после еще одной классной танцевалочки Slow Down от проекта Divac. Уже скоро!
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и пасмурно. В течение дня потеплеет до плюс 17, и осадки также до вечера ожидаем в виде небольшого дождя.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Вот и новости на Красноармии. С нами Николай Антонов.
1: Ребята, доброе утро. Стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени вновь может вырасти. Вопрос повышения тарифов уже прорабатывается в администрации города. Об этом сообщает РБК Тюмень. Переход к новому тарифу будет ступенчатым. Изменения планируются осенью текущего года и с 1 января следующего года. Окончательная стоимость проезда, по предварительным данным, может достичь 50 рублей. Однако конкретный шаг повышения и даты его старта пока не называются. Скидка при безналичной оплате сохранится. Открыть участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируется в ноябре. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Благодаря строительству дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» время в пути между Екатеринбургом и Тюменью сократится почти вдвое, до 3,5 часов. Открытие трассы «Восток» до Тюмени ожидается до конца текущего года. После завершения работ водители получат 4-полосную освещенную трассу без светофоров, которая соединит северо-запад России с Сибирью. В Тюмени продолжается реставрация здания бывшей сельхозакадемии на улице Республики. По данным агентства УРАРУ, реконструкцию закончат к концу следующего года. Заказчиком работ выступает Тюменский госуниверситет, поскольку аграрный университет вошел в структуру этого вуза. Напомню, проект реконструкции разрабатывали 6 лет. В прошлом году его согласовали и получили заключение госэкспертизы. На ремонт потратят почти 1,5 миллиарда рублей. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9.29, точное тюменское. И сегодня 17 сентября. Пожалуйста, астрологические рекомендации для вас.
2: Овны, середина дня принесет новые задачи, ради решения которых придется отвлечься от того, чем вы собирались заняться.
1: Тельцы, четверг подойдет для дел, которые требуют изобретательности, творческого подхода и нестандартного взгляда.
2: Близнецы, не исключено, что сегодня потребуются расходы, чтобы справиться с неожиданно возникшими бытовыми проблемами.
1: Раки, велик соблазн отложить на потом все дела, но лучше отнестись к ситуации посерьезнее.
2: Львы, будьте осторожны в начале дня. Это сложное время, особенно для тех, кто рассчитывал сразу приступить к решению каких-то серьезных задач.
1: Девы, надо поработать, причем по возможности спокойно.
2: Весы, не исключено, что отношения, которые прежде носили исключительно формальный характер, станут более непринужденными.
1: Скорпионы, давно хотели изменить свою жизнь к лучшему? Самое время начинать!
2: Стрельцы, вероятны улучшения практически во всех областях жизни. И тут все зависит от того, как вы расставите приоритеты.
1: Козероги, воспользуйтесь моментом, чтобы приступить к осуществлению какого-то давнего плана.
2: Водолеи, если вам нужно решить какие-то финансовые проблемы, то лучше не откладывать, потому что благоприятный период продлится примерно до 5 часов вечера.
1: Ну и рыбы. Это время, когда вероятность каких-то недоразумений высока, а вот шансов, что удастся быстро справиться с проблемами, к сожалению, немного.

0: что в утреннем шоу Red 8-901. И, Яна, у меня к тебе вопрос такой. Не у тебя когда-нибудь брали телефон? Потому что это понятно. Это понятно, да. Mm-hmm. Это...
1: Ну, как бы, да.
0: Всегда. Вот. А ты когда-нибудь брала телефон у парней?
1: Блин, вот так вот даже и не скажу. Ну, наверное, нет.
0: Ну, нет, подожди. Если он не врач какой-то, хороший специалист.
1: Нет, нет, нет.
0: Ну...
1: Такого не было.
0: Все, вот это был мой такой вопрос просто. 9 часов и 34 минуты в Тюмени. Мы сегодня... Ну, вообще, знаешь, многие семьи начинаются с того, что вот попросил телефончик, что там позвонил, написал, туда-сюда. Вот.
1: А потом попросил фамилию.
0: Бывает и такое, конечно, да. В общем, мы наткнулись на интересное американское исследование.
1: В парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше. Это выяснил Институт семьи США.
0: Угу. И мы решили, знаете, провести собственное расследование, да, и узнать, как обстановка у нас с этим вопросом в Тюмени. Поэтому пишите нам, одинаковая ли у вас фамилия, если вы в браке.
1: Кто, может быть, настоял на таком решении, если она одинаковая.
0: Угу. И сколько лет вы вместе прожили или еще пока что, да, как бы живете.
1: Да.
0: 8-922-300-1046. Это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Ждем вашей истории.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
2: Знали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
3: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Захавай!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Внимание, 9.41. Мы сегодня изучаем очень интересный вопрос. Как оказалось, в общем, есть такая статистика, что пары, которые, ну, не одинаковая у них фамилия, да, но они в браке, они быстрее разводятся, чем те, которые под одной фамилией. Mm-hmm. И вот мы решили выяснить, как у нас в Тюмени с этим вопросом стоит. И очень много прикольных историй пришло. И вот еще одна порция таких. Пожалуйста.
1: Удивительный факт. В первом браке взяла фамилию мужа. Прожили 5.5 лет. Во втором и третьем осталась со своей. Второй брак 15 лет, а третий продолжается уже 11 год. Неоднозначно все.
0: Вы вообще вот всю нам статистику, всю вообще рушите.
1: Да.
0: Как нам эти данные вообще
1: учитывать?
0: Да.
1: Но надо сказать, вообще человек постоянства, да, столько лет, как бы там, кто
0: стоит. Три брака постоянства у человека.
1: Ну, не как вот сейчас обычно бывает, там, 2-3 года, и все, пока.
0: Ну, да. Так, у нас одна фамилия. Ну, я, наверное, даже ее прочитаю, потому что, ну, так написано в сообщении. Mm-hmm. Вот, Виеру.
1: Ой,
0: ну,
1: какая красивая, да.
0: Как мне удалось выяснить, это молдавская такая фамилия. Mm-hmm. Кто бы отказался от такой фамилии?
1: Согласна.
0: Тут даже не обсуждалось. Теперь, кроме меня, коверкают фамилию еще и у жены. Разделили, так сказать. Вы знаете, я бы хотел свою личную историю рассказать. Ну, не секрет, наверное, да, что Самойлов — это мой псевдоним для работы на радио. Настоящая моя фамилия Тушаков. Вот. И когда где-то просят ее назвать, я говорю по слогам так. Тушаков.
1: Угу.
0: Чтобы было понятнее. Потому что там начинается
1: да,
0: «А,
1: да,
0: Ушаков!»
1: Какой,
0: вот это все.
1: Да, какая первая буква?
0: И, короче говоря, моя тогда еще будущая жена потрунивала всегда, говорит,

0: ситуацию, все равно семьи распадаются быстрее. Ну, как будто это же 12 лет, 8
1: ну,
0: лет.
1: Ну, как
0: будто,
1: да, плюс-минус.
0: Мы, знаете что, рекомендуем вам эту статистику всю отбросить и не обращать на нее никакого внимания. Самое главное, что вы вместе.
1: Да,
0: что вы счастливы.
1: Конечно.
0: Желаем вам долгих лет.
1: Счастливых.
0: Семейной жизни. Желаем, как говорится, паре молодой дожить до свадьбы золотой. Горько! Горько!

0: 50 минут в Тюмени. Напоминаем, что сегодня 17 сентября, и это четверг, и это означает, что...
1: Что мы призываем вас в наш канал «Радио Красная Армия».
0: Даже не в канал, там... а в группу «Радио Красная Армия».
1: И группа тоже, да. Там много всего интересного, и очень скоро появится афиша. Но сейчас мы вам расскажем, что там будет. Первыми узнаете.
0: Вот ты, Яна, например, любишь, значит, всякое такое...
1: Магическое, да, мы сегодня об этом разговаривали.
0: Эзотерика. Ты говорила, да. Даже вызывала пиковую даму.
1: Да, да.
0: Ну, тогда тебе надо в Тюменский большой драматический театр, потому что там дают
1: там вызывают
0: пиковую
1: кого-то?
0: Даму.
1: Да. Вот она где, вот она почему не приходила. Она готовилась к спектаклю.
0: Да. Кроме того... Вообще, мне кажется, все девчонки будут в «Нефтянике» в эти выходные, потому что там будет пятый сезон проекта «Не холодно», модные сезоны. И гостем станет певица и блогер Мария Янковская. Так, ну, мужички, не расстраиваемся, потому что для нас тоже кое-что есть. Футбольчик, пожалуйста. На стадионе «Геолог» Тюмень и «Динамо» из Ставрополя играют.
1: Ой, классно, я бы тоже сходила. Вот я бы лучше на футбол сходила. Там красивые мужчины бегают, что-то там делают, чем-то заняты.
0: Они на диване лежат, да?
1: Да.
0: Ну, почему-то вот у женщин аллергия на лежание мужское на диване. В общем, афишу мы всегда составляем, вы знаете, с особым трепетом, с особенной такой вот любовью. Заглядывайте обязательно, ищите, что вам нравится, и классно проводите эти выходные.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф. Реклама застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добрец». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плода квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-1701.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: сегодня утреннее шоу Red вот такими, такой веселой песенкой от группы Cat's Eye Animal. Она называется что-то про животных. И Антон Колев присоединяется к нам. И...
1: Так и хочется сказать, мял на связи, Колев.
0: Вы думаете, как я выкручусь, да, из этой ситуации? Антон, а какое твое тотемное животное?
1: Тотемное прям? Да тут в зависимости от состояния души и тела, я бы это так назвал. Если мы говорим про мой обычный образ жизни, ну, наверное, вот ну что-то типа среднее между ленивцем и котиком. Вот. А если от фамилии отталкиваться, то лев, наверное.
2: Шикарно.
0: В общем, вы уж сами разберитесь, кто он. Тигр или котик. Лев или котик. Ну, мы желаем тебе в любом случае отличного, классного дня. Всем остальным тоже. Вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока. В Тюмени 10 часов утра. Продолжаем далее это утро. Ну и я предлагаю начать час сразу бодро. Вместе с нами нам в этом помогут, правильно будет сказать. Гаязов Бразерс, Санта Личея прямо сейчас.

Певица Мэри Гу на Красной Армии только что, трек, который называется «Настоящий». Но и в очередной раз она нас призывает напомнить самим себе о том, откуда мы и что мы, и что мы из себя представляем. 10.10 Тюмени продолжается далее это утро. У нас тут запланировано и далее слушать хиты, лучшие хиты со всей планеты, как мы это всегда называем и подчеркиваем. Впереди Эрик и «The Beat is Rocking», до этого «Now is the Warning» to Corazon. Ну а сейчас давайте-ка послушаем не менее душевную историю, чем была до этого Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии мод Инда Клаб. Слушаем через 2.5 минуты, дождитесь.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-00-17-01.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 15 градусов, местами на улице идет дождь, ветер порывами до 8 метров в секунду, днем плюс 17, небольшой дождь, вечером плюс 15, дождливо.
2: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм, а вы «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Артик и Асти», «Бриллиант». Послушаем этот трек через 2 минуты. Дождись.
0: Реклама.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

вами прямо сейчас трек, который называется «Loving on me». 10:42 в Тюмени. Неспешно продолжаем этот день далее. 17 сентября, сегодня четверг, если вдруг кто не знает. И я подумал, почему бы вам снова не напомнить о том, сколько дней осталось до самого долгожданного праздника в жизни любого человека. Праздника, который, как мы принято считать, думаем, приносит нам какие-то чудеса, свершения и так далее. Но из года в год мы ждем его для того, чтобы загадать какое-то желание, подумать, что предыдущий год был намного хуже, чем тот, который должен настать. Вот новый настанет, вот там точно все будет иначе. Ну, конечно, не у всех такая статистика, но у многих из нас замечаю такую тенденцию. Так вот, до Нового года 105 дней всего осталось. Число как будто бы красивое, ровное. И, ну что ж, будем тогда приближать.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 15, на улице возможен дождь, вечером в середине дня до плюс 17, и тоже небольшой дождь, вечером плюс 15, и также осадки.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.

0: послушаем этот трек через минуту. С небольшим, дождись.
1: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет. Без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания. Всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
6: Знаешь, как...

Готов, Тюмени, уже 11 часов. Да, может быть, сегодня не самая приятная погодка, потому что и дождливо, и температура воздуха такая, знаете, не самая уж и высокая. Но, тем не менее, уровень музыкального настроения у нас тут высокий. Слейтер прямо сейчас, Дэнс.

составляющей Нью-Йорк, Софи Такер называется он. Ну, собственно говоря, там и Софи, и Такер есть. Вот поэтому такое и название. Манхэттен называется эта вещица, но и у меня всегда вызывают такие ассоциации с вот этим вот треком. У Майорка это где? Это далеко от Нью-Йорка. Хочется вот слово Майорка заменить на Манхэттен. Почему-то, я не знаю, вот такой вот у меня свой нейроприкол имеется. 11.11 в Тюмени, идем далее. Впереди, примерно через 50 минут тебя ожидает программа «Плюс Вайб». Сделаю небольшой анонс, который есть возможность получить подарки от Красной Армии. Не забывай об этом. Ну а пока получаем порцию лучших хитов со всей планеты по версии нас же, Красной Армии. Впереди нас с вами ожидает Мона. Послушаем одну из ее последних пластинок под названием «Мама». До этого Сони Фадера, D.O.D., Папи Баскамп, «Think About Us». Ну а сейчас давайте добавим немножечко такого перегруза своего рода, овердрайва, если хотите, дисторшена, как это называют музыканты, вот эти вот эффекты, когда гитара у тебя чуть посильнее, чем просто акустическая звучит. Blink-182 вместе с нами прямо сейчас. «All the Small Things».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Тюмени плюс 14, на улице дождливо, ветер порывами до 8 метров в секунду, а вот днем ветер усилится до 16 метров в секунду и будет дождь плюс 16 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии большой музыкальный нон-стоп, откроет который Биби Рекс и Дэвид Гетта, «Sad Girls». Вот так вот мощно, танцевально, ритмично и, конечно же, музыкально продолжим далее. Этот час никуда не уходи.
0: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама застройщик ООО «СЕС недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе Окинава из выделенного полуквартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: с вами через минуту с небольшим. Никуда не уходи.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Да, это Джамилия Суперстар, представительница британской поп-музыки, автор песен, модель, актриса, ведущая на телевидении. Ну и вообще, более она нам известна, конечно, как исполнительница в R&B-жанре, что мы, собственно говоря, с вами сейчас и услышали, и в чем убедились. 11.43 в Тюмени, мы неспешно продолжаем далее. Впереди, не за горами, уже буквально через 16 минут нас с вами ожидает программа под названием

0: Реклама.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm. Вайп, вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
4: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте. Мир на ощупь. Не пропусти.
3: Плюс вайп
2: на Красной Армии.

Тюмени, полдень. Ну что, открываем программу «Плюс Вайп», и мы с вами в ближайший час проведем вместе в компании любимых хитов, подарков, новостей, обсуждений. В общем, будет круто. Оставайтесь с нами.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, привет, мои хорошие, здравствуйте, это Красная Армия, меня Антон Колев зовут, мы начинаем Плюс Вайб, ближайшие 60 минут, ну уже чуть меньше, 56. Мы с вами проведем вместе и будем здесь получать, что будем получать? Будем получать музыку, у нас ее будет много, также какие-то интересные новости я для вас приготовил, обсудим, разгоним и над чем-нибудь похихикаем. Помимо этого, есть у меня для вас игра, вместе с ними и подарки разыграем. Ближе к середине часа сертификат на посещение экскурсии в полной темноте под названием «Мир на ощупь». До этого в ближайшем обозримом будущем мы с вами разыграем сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Ну и, конечно, без странички образовательной не обойдется, потому что я решил для себя, что должен нести людям какие-то полезные знания и факты. И сегодняшний день, конечно же, не исключение. Я, как и всегда, загляну в календарь. Я в календарь. Прям загляну, узнаю, что там сейчас за день. Посмотрю, что там за день и расскажу, чем он, собственно, богат на какие-либо события. Может быть, какие-то странные, необычные праздники, а, как правило, они, да, бывают. Во-вторых, какие вообще события когда-либо в истории человечества, значимые для этого самого человечества, происходили. Об этом тоже во всем расскажу. И по итогам этого задам вам какой-то вопрос, ответ на который может принести вам подарок от Красной Армии. Так что устраиваемся поудобнее, переводим наши мозги в режим вибрации, отдыхаем, расслабляемся, делаем это посреди рабочего дня, позволим себе это. Я уверен, что никто ошибка против и не будет. Но, по крайней мере, у меня руководство здесь точно не против, если я так поступлю. А я именно так и поступаю. Работаю и одновременно отдыхаю вместе с вами. 12.05, Тюмени, погнали далее. Прямо сейчас с нами хит ушедшего лета «Баинди», «Хчу» и «Мод Шаде».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.08 в Тюмени. Итак, давайте-ка заглянем в наш волшебный календарь. Я сейчас заговорил, как какой-то фокусник с детьми на утреннике, который приехал. Родители денежку заплатили, а он приехал детей веселить. Давайте заглянем в наш волшебный календарь. Так вот, сегодня 17 сентября, четверг, если быть уж до конца точным. И вот какие странные праздники сегодня есть в мире. Два из них, мне кажется, вообще между собой сильно связаны. Это день щекотунчиков и Международный день гнома. Но это вообще прям мэтч полный. Во-первых, с Международным днем гнома вы можете поздравить своих невысоких людей. Я думаю, что это, конечно, может быть обидно в зависимости. Но вы выбираете вообще выражение, да? Кому можно такое говорить, кому нет. Можно прям, я не знаю, ну, там есть у вас какая-нибудь полторашка или полторашка в вашем кругу общения, сказать, мой брат или подруга, поздравляю тебя с Международным днем гнома. И тут же следом, и с днем щекотунчиков. Ну что, ну вот гномы, они ж такие, типа, ой, типа, пощекотать хочется, затискать. Странная, да, у меня мысль, но тем не менее. Международный день безопасности пациентов сегодня, еще Международный день кантри-музыки. Это вот... Вот это что-то, наверное, где-то будет звучать сегодня в мире, я думаю, в каких-нибудь Штатах Америки, Соединенных, где-нибудь в Техасе, вот эти мужчины в больших шляпах с кожаными, из кожи крокодила, вот этих высоких сапогах, сядут вместе, достанут свое банджо, и начнется, как я уже и озвучил, вот это все. Что сегодня? День турменеджера еще. Если у вас есть персональный человек, который занимается тем, чтобы подобрать вам отдых, я думаю, можно его с этим праздником сегодня поздравить. Еще сегодня день разговоров с городом, если вдруг вы не знали. И если вы увидите где-то в Тюмени, что человек стоит на улице, где-нибудь на перекрестке, разговаривает со светофором или, там, не знаю, облокотился на здание, прислонился к нему и что-то ему нашептывает. Два варианта. Либо это наш городской сумасшедший, либо это все-таки человек, который такой: так, сегодня день разговоров с городом, пойду поговорю, не знаю, с Газпром, Газойл Плаза, например. Как вариант. Так, что это касается праздников? Что касается вообще событий, которые произошли 17 сентября когда-либо, то в 1789 году, вы представляете, 1789 год, тогда был открыт спутник Сатурна Мимас. Или Мимас? Мимас или Мимас? Не знаю. Но такое название наши зумеры точно бы вообще нормально, значит, приняли. Что еще? В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ фильма со звуком. На самом деле, фильм с таким названием я бы, честно говоря, не хотел бы первым вообще когда-либо со звуком увидеть. Он назывался «Поджигатели». От одного названия только уже так немножко странновато становится. В том же 1922 году параллельно, пока в Берлине показывали первый фильм со звуком, в Москве в это время состоялся первый радиоконцерт в России. Вот представляете? Мы, естественно, идем ногу со временем и далеко не отошли. А еще 17 сентября 1973 года вышла в широкий прокат легендарная комедия «Иван Васильевич меняет профессию» не менее легендарного режиссера. А вот какого, вы мне, пожалуйста, и ответьте на этот вопрос. Кто является режиссером комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которая вышла в широкий прокат в 1973 году, именно 17 сентября? Пишите ваш вариант ответов. Макс 922-300-1046. Ответ на этот вопрос принесет вам сертификат Максимилианс на 3000 рублей. 922-300-1046.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 7:12:18 продолжается далее плюс вайб. Ну и давайте подведите итоги и узнавать, кто же у нас становится счастливым обладателем сертификата в ресторан «Максимилианс». Это Ксения, между прочим. Ксюш, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Я не знаю. Вот, кстати, хочется получить живую обратную связь. Вот так вот, ну, в целом, вот эта образовательная страничка, как мы здесь делаем, нормально, норм, вкатывает интересные факты.
2: Да, интересно узнать, потому что не всегда есть время посмотреть.
1: Не всегда есть время посмотреть, а тут как будто бы чуть-чуть и образовательный процесс еще и происходит. Хорошо.
2: Да, прикольно придумали.
1: Спасибо, мне очень приятно. Для тех, выпросил как будто, да, похвалу и такую... И обратную связь. Ну да ладно, чего мне стесняться. Мы тут сегодня говорили, что за день 17 сентября. И оказывается, в 1973 году, значит, вообще 17 сентября много всего чего происходило. Я о многом и не рассказал, кстати говоря. И на новой земле полигон ядерный учредили, сделали, и что там только не было. И фильм со звуком первый посмотрели. А еще в 1973 году на большие экраны вышел фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Я спрашивал, а кто режиссер этого фильма, этой легендарной кинокартины? И что же это за легендарный кинорежиссер? Скажи нам, пожалуйста, Ксюша.
2: Это Леонид Гайдай.
1: Это Леонид Гайдай, совершенно верно. Можешь ли ты блеснуть нам какой-нибудь цитатой из этого фильма? Ну так.
2: Врасплох.
1: Ну ладно.
2: Симочка, ты не поверишь.
1: Ага, хорошо.
2: Я сегодня улетаю с Якиным в Гагры.
1: Вот
2: хотелось бы.
1: Хотелось бы. Лето
2: глядя
1: уже...
2: на нашу погоду из окна.
1: Да, лето уже прошло, но все равно мы вот это вот про отдых думаем. Ну что ж, потрясающе. Да. Поздравляю тебя с победой. Спасибо огромное. Классного тебе отдыха.
2: Ну спасибо.
1: И, конечно же, всегда оставайся в Красной Армии. И тебе спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну, а в Тюмени уже 12 часов и 20 минут. Мы идем далее. Впереди нас с вами ожидает, повторюсь, розыгрыш сертификата на экскурсию в полной темноте под названием «Мир на ощупь». Ну, а до этого уже скоро тюменская афиша на сегодня, предстоящие выходные. Таня Завродская придет к нам, даст весь расклад культурных событий. Перед этим Ларина и Воринер «Let me forget you».
0: Реклама. Лобный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: получить востребованную профессию, инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Рассказываю, чем заняться в Тюмени 17 и 18 сентября. Начнем с большого киночетверга. На экраны выходят сразу 4 фильма. 17 сентября семейная фэнтези «Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван не любит русские сказки и не верит в них. Но однажды оказывается внутри волшебного сундука прямо в сказочном мире. Чтобы вернуться домой, ему придется встретиться с нечистой силой, найти друзей и совершить настоящий подвиг. 6+. Для любителей жесткой фантастики фильм «Натиск». Военный эксперимент выходит из-под контроля, из секретной лаборатории сбегают генетически модифицированные суперсолдаты и нападают на дом Селесты. Теперь ей придется вспомнить боевые навыки прошлого, чтобы защитить дочь. 18+. Еще одна кинопремьера – боевик «Курьер». У элитного курьера Хэнка Млоуна есть всего 3 часа, чтобы доставить донорскую печень и спасти 7-летнюю девочку, но простая задача становится очень опасной, когда орган решает забрать преступная группировка. 16+. И кинотеатры подарили нам новую рубрику «Снова на большом экране», и на этот раз «Сумерки». 17-летняя Белла переезжает к отцу Форкс и влюбляется в загадочного одноклассника Эдварда, который оказывается вампиром. Романтика, опасность и вечное противостояние вампирских кланов. Все как в 2008-м. Можете себе представить? 16+. Сегодня еще можно насладиться комедией Мольера «Тартюф». Обедневший дворянин втирается в доверие к Аргону и начинает устанавливать в его доме собственные духовные законы. А семья пытается вернуть себе свободу. Начало в 19:00 в Тюменском драмтеатре. 12+. В 19:30 в театральном центре «Космос» будет показан спектакль «Ты меня бесишь». Супруги много лет ведут радиопередачу о воспитании детей. Но в собственной семье все оказывается куда сложнее. Это откровенный и при этом веселый разговор о родительской злости и непростых эмоциях. 16+. Ну а в пятницу, 18 сентября, в Бульвар-бар выступит Blend. Знакомые любимые треки прозвучат в другом, живом звучании. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Импала прямо сейчас на Красной Армии. И Дженни. Трек, который называется «Дракула». 12.36 имени. Мы готовы разыграть сертификат на погружение в полную темноту в рамках экскурсии под названием «Мир на ощупь». И что для этого нужно сделать? Верно ответить на мой вновь музыкальный вопрос. И первым прислать свой вариант ответа к нам в МАКС по номеру 8-922-300-104-6. Вопрос мой также связан с тем, что сегодня день рождения у Татьяны Лепницкой. Более известна она нам как певица Бьянка. Весьма интересная у нее получилась карьера. Я помню, как она часто называла себя королевой русского народного R&B и хип-хопа. Ну, в общем-то, плюс-минус в таком жанре она и начала работать когда-то и стала известна благодаря участию в проекте под названием «Серега». Именно там, записав кое-какой совместный трек, она и стала наиболее популярной. Потом у нее свой сайт-проект появился, все, появилась Бьянка, и стало много у нее в карьере различных хитов, синглов, альбом записала, целые выступления и так далее. Впоследствии уже там награды получала, и граммофон золотой, и премию РУ-ТВ или Муз-ТВ, что-то такое. Ну, в общем, весьма, весьма успешно у нее сложилась карьера. И, по-моему, в позапрошлом году она к нам в Тюмень приезжала в рамках одного из фестивалей, насколько я помню. Так вот, вопрос музыкальный. Также будет два трека сейчас. Какой из них Бьянка? Тот и пишите. Первый, либо второй. Я смотрю, уже что-то там начали писать, хотя я вроде бы ничего и... А, нет, это не по этой теме. Ну да ладно. Итак, поехали. Слушаем трек номер один. Или трек номер два. Где у нас тут Бьянка? Пишите первый, либо второй трек, итоги подведем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, на улице облачно, вечером плюс 16, небольшой дождь, ночью до плюс 13, и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы, «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
2: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Заходи!

0: 150.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звони.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, в Тюмени 12 часов и 44 минуты. Мы прямо сейчас подведем итоги розыгрыша, значит, сертификата на экскурсию «Мир на ощупь». И у нас есть победитель. Давайте-ка мы с ним познакомимся. Его зовут Илья. Илья, привет. Доброго дня.
2: Всем привет. Доброго дня.
1: Привет, привет. Так, ну что, мы сегодня говорили о том, что день рождения 17 сентября празднует певица Бьянка. И я включал два трека и говорил, что один из них, собственно говоря, это ее трек. Ты с легкостью идентифицировал и первым прислал нам вариант ответа, верный в мессенджеры. Давай сейчас сделаем то же самое, только во всеуслышание.

0: можно вернуть. Примерно такие, возможно, мысли у Ильи сейчас в голове. Мы тебя не слышим, возможно...
1: Ну вот те нате, вот те нате. Ладно, попробуем с Ильей связаться еще разочек и буквально через трек послушаем его.
2: Плюс вайб на Красной Армии. And we're done.

0: Так, у нас тут музыкальный проект «Калео», «Way Down We Go» в ремиксе от «Мэнко». Ну, а мы тем временем отправляемся вновь к Илье. Так, я от него просто так не отстану. Илья, ты где? Привет, еще раз.
1: Я на связи, да.
0: Связь прервалась. Еще раз, давай по-быстренькому, пока она есть. Включай два трека, какой из них это «Бьянка». Поехали. Может быть, этот?

0: еще один трек, вот этот вот. Где же Илья у нас? Бьянка.
1: Трек номер один.
0: Трек номер один. Ух, ура, у нас это получилось сделать.
1: Ура.
0: Да, поздравляю тебя с победой. Отправляем тебя туда, на эту экскурсию «Мир на ощупь». Очень классное место. Рекомендую сходить, взять с собой вторую половинку и вместе пройти темноту. Все, классного тебе дня. Пускай все будет стабильно. Вот пускай самое нестабильное, что будет в твоей жизни, это связь. А остальное все будет максимально стабильно.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня.
0: Спасибо огромное, и тебе тоже счастливо. Пока. Ну, а мы плавно перетекаем далее. Продолжим слушать музыку. С нами Люся Чеботина, сейчас Горгона.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Ох уж эта Люся Чеботина, которая то каблуком называет мужиков, то еще что-нибудь. Вот теперь говорит, я Горгона. Ну, Люсь, вот так от тебя Юрк избежал, возможно. Люся Чеботина, Горгона только что на Красной Армии. Идем далее, впереди Мерки Фимонт и их стильнейшая работа «Партенопе».
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, да, плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
16: Захавай!

Тюмени 13.02. Слушайте, как там на улице вообще дела обстоят? Потому что меня пугает цифры вот эти, ветер порывами до 16 метров в секунду. Там что, реально такой ветер? Поделитесь своими мыслями в Макс нам. 9-2-2-3-0-100-4-6.

Сейчас в Тюмени 13 часов и 12 минут. Многие из нас уже либо пообедали, либо только отправляются обедать. Да, мир в это время делится на две категории людей. Либо до, либо уже после. Если вы после, то слушайте. Найдите возможность для себя расслабить верхнюю пуговичку вашей сорочки, чуть-чуть расслабить галстук, откинуться в своем офисном кресле, либо где вы там, не знаю, в машине. Может быть, покемарить минут 10 незаметно для окружающих. И потом продолжить далее с удовольствием рабочий день. Если вы только отправляетесь на обеденный перерыв, мы, конечно же, вам желаем приятного аппетита. Ну и в какой бы из категорий людей вы ни находились, мы вас здесь будем поддерживать музыкально. В этом нам поможет скоро не лето. Послушаем его новый хит под названием «Ментоловая». До этого диджей-дуэт Эвелин Рокстон, «Vertigo». Ну а прямо сейчас «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать, держите, мои хорошие».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, на плюс 16, ночью плюс 13 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии The Balsam, Magnetic. Большое количество других самых разнообразных хитов для тебя и всех, кто поблизости.
0: Реклама. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай! И слушай новые треки. Вступай! И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса. Вступай! И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире. Нас уже 18 тысяч. Не хватает только тебя. Вступай! vk.com/redarmyfm

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Вайп на Красной Армии.
4: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте «Мир на ощупь». Не пропусти!
3: Плюс вайп на Красной Армии.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Хигелы, French Montana, Shine. Этот трек услышим через 2 минуты. Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

И есть Гавриэл Ричардсон, трек, который называется 100 Miles, Тюмени 13:44. Вот вам интересная статистика, которая подъехала, оказывается. Это вы сейчас посмотрите на своих коллег противоположного пола, и первый, на кого вы посмотрите, это будет явно что-то означать. 9 из 10 мужчин по статистике влюблялись в своих коллег. У 38% увлечение закончилось отношениями. Каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности, лишь 1% готовы встречаться с подчиненным. Таковы данные исследования. Отмечается, что главный страх женщин, связанный со служебным романом, это необходимость каждый день видеться с бывшим партнером, если вдруг вы расстанетесь. Интересно, интрижки.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Fast Boy with Feeling. Этот трек услышим здесь через 2 минуты, никуда не уходя.
2: Реклама.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Заставщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Главный тюменский.
8: Как и на прошлом.

следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: Calling Out For You. Ну а далее с двух часов вместе с вами оставляю вас в компании Вари Чайки. Варя, привет!
1: Привет-привет! Я поделюсь такой великолепной, шикарной новостью. Ждала этого вот прям целый месяц, чтобы поделиться и рассказать.
0: Целый месяц?
1: Целый месяц, целый сентябрь.
0: Что произошло?
1: Сумерки. Кино. Первая часть стартовала сегодня на протяжении, я не знаю, ну, я пролистала, там полторы недели точно будет. Она в прокате.
0: Я видел эту новость, что наши тюменские кинотеатры в том числе вот какую-то новую рубрику запустили. У нас в афише, кстати говоря, здесь об этом тоже рассказывается. И «Сумерки» именно с этого, показы именно с этого фильма стартует вся эта история. Что ж, приятные новости для прекрасной половины человечества, для мужчин это скорее такое, ну вот опять нужно с ней идти смотреть это.
1: Ну, как бы там ни было, тем не менее, продолжим дальше. Да. Классная музыка впереди. Тебе отличного дня пожелаю.
0: Спасибо, взаимно, пока.
1: Пока-пока. Сегодня 14.00. Энергично и с хорошим настроением будем двигаться далее. Скоро к нашей компании присоединится Анна Асти и Дима Билан с шикарной пластинкой «Эпилог» сразу после Джоэла Кори и «Whisper».

На Красной Армии группа Cat Size с роскошной танцевальной пластинкой Animal, а фанаты франшизы «Сумерки», ну, тоже могут пританцовывать, ведь сегодня, 17 сентября, в прокате стартовала первая часть. Выбор среди кинотеатров большой, и, что самое приятное, цены на билеты приемлемые. А что насчет остальных частей? Ну, стабильно, в первых числах каждого месяца до конца этого года. Вот можно смело прям планировать просмотр. Ну, а если вдруг ты не фанат «Сумерек», заглядывай в нашу группу во ВКонтакте. Радио «Красная Армия», мы уже выложили афишу мероприятий на этот уикенд. Там ты точно найдешь движ по вкусу. Ну и возвращаясь к музыке, на очереди «Медуза» и Генрика Мамили с темой «Don't Wanna Go Home». И прямо сейчас лиричное «Ты помнишь» от Мари Краймбрери на «Красной Армии».

0: А также ждем афишу мероприятий на сегодня, на четверг. Послушаем, что там интересненького происходит в Тюмени.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте. Мир на ощупь. Не пропусти.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Рассказываю, чем заняться в Тюмени 17 и 18 сентября. Начнем с большого киночетверга. На экраны выходят сразу 4 фильма. 17 сентября семейная фэнтези «Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван не любит русские сказки и не верит в них. Но однажды оказывается внутри волшебного сундука прямо в сказочном мире. Чтобы вернуться домой, ему придется встретиться с нечистой силой, найти друзей и совершить настоящий подвиг. 6+. Для любителей жесткой фантастики фильм «Натиск». Военный эксперимент выходит из-под контроля, из секретной лаборатории сбегают генетически модифицированные суперсолдаты и нападают на дом Селесты. Теперь ей придется вспомнить боевые навыки прошлого, чтобы защитить дочь. 18+. Еще одна кинопремьера – боевик «Курьер». У элитного курьера Хэнка Млоуна есть всего 3 часа, чтобы доставить донорскую печень и спасти 7-летнюю девочку, но простая задача становится очень опасной, когда орган решает забрать преступная группировка. 16+. И кинотеатры подарили нам новую рубрику «Снова на большом экране», и на этот раз «Сумерки». 17-летняя Белла переезжает к отцу Форкс и влюбляется в загадочного одноклассника Эдварда, который оказывается вампиром. Романтика, опасность и вечное противостояние вампирских кланов. Все как в 2008-м. Можете себе представить? 16+. Сегодня еще можно насладиться комедией Мольера «Тартюф». Обедневший дворянин втирается в доверие к Аргону и начинает устанавливать его дом. Собственные духовные законы, а семья пытается вернуть себе свободу. Начало в 19:00 в Тюменском драмтеатре. 12+. В 19:30 в театральном центре «Космос» будет показан спектакль «Ты меня бесишь». Супруги много лет ведут радиопередачу о воспитании детей, но в собственной семье все оказывается куда сложнее. Это откровенный и при этом веселый разговор о родительской злости и непростых эмоциях. 16+. Ну а в пятницу, 18 сентября, в «Бульвар-бар» выступит «Бленд». Знакомые любимые треки прозвучат в другом, живом звучании. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 17 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 16 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Fast Friend» от Зёба и 24K Golden.

0: послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: В аквапарке лето-лето. Два билета по цене одного.
5: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

Только что Биби Рекша, диджей Дэвид Гетта на Красной Армии со стилевой вещицей Sad Girl. И я же напомню, что завтра последний день, когда ты можешь выиграть билет в интерактивный музей «Мир на ощупь», либо в гастрономическое путешествие в Максимилианс. И все это в игре Vibe Plus. Каждый будний день с 12 до 13. Ну, играй, выигрывай, там все супер просто. Ну, а на следующей неделе тебя будут ждать уже другие призы, поэтому успевай поиграть уже завтра. Далее продолжим наше музыкальное шествие уже в компании Люси Чеботиной с горячей историей «Зеленые глаза», и появится она сразу после Гейла с песней ABCDEFU на Красной Армии.

0: градусов тепла. Ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 16 и ожидается небольшой дождь.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Романтичная история «Stay» от Леони и Калум Скотта.

0: отличные новости, в Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 15.00. Подъехало новое исследование от ученых. Видеоигры омолаживают мозг. Подробности расскажу далее. Сначала послушаем хитовую тему «Swim» от южнокорейских мальчишек BTS. Сразу после пластинки «Любовная». О, так мало.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Только что крутая коллаба Мадонны и Кайли Миноук на Красной Армии с темой Love Sensation, гимн любви и позитива. И в настроении трека у нас приятная новость. У геймеров когнитивные способности превосходят способности людей на 14 лет. То есть на 14 лет моложе. В общем, они лучше воспринимают, обрабатывают, анализируют и сохраняют информацию. Видеоигры буквально омолаживают мозг. Выборка по играм была большой, прям разнообразной. А вот возрастная группа от 40 лет и больше. Поэтому, дорогие миллениалы, мы не убиваем.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 19 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру будет 16 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шакира и Бурна Бой с горячущей историей «Дай-дай».

0: Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
1: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
0: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
1: Всем отличного, классного дня!
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии Элтон Джон и Дуа Липа с песней Cold Heart, что переводится как, ну, холодное сердце. Но я точно знаю одну парочку, которая способна растопить даже самое холодное сердечко. Это Саша Самойлов и Яна Кушнир. Согревают сердца они исключительно в утреннем шоу Red. Каждый будний день с 7 до 10 они делают просто великолепно. Приятными новостями, классными шутками и, конечно, подарками. Подключайся к ним обязательно уже завтра с 7 до 10, а мы погнали дальше. Впереди приятная тема Talk to You от Эйнорта и 54 Ultra. И прямо сейчас Филатов, Кэрос и СТС с пластинкой «Там, где рассвет» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Топик и Карбланш, пластинка Lucky Ones. Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Вайб. На

Тюмени 16.00. А мы продолжаем наше плавное движение в сторону вечера, в сторону окончания этого рабочего дня. Настроение поддержит диджей Маршмеллоу, Portugal The Man, громким хитом «Феникс». И прямо сейчас послушаем тему «Аутентичная» от «Лирика».

0: А также ждем афиши мероприятий на сегодня и на завтра, уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /aobank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Рассказываю, чем заняться в Тюмени 17 и 18 сентября. Начнем с большого киночетверга. На экраны выходят сразу 4 фильма. 17 сентября семейная фэнтези «Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван не любит русские сказки и не верит в них. Но однажды оказывается внутри волшебного сундука прямо в сказочном мире. Чтобы вернуться домой, ему придется встретиться с нечистой силой, найти друзей и совершить настоящий подвиг. 6+. Для любителей жесткой фантастики фильм «Натиск». Военный эксперимент выходит из-под контроля, из секретной лаборатории сбегают генетически модифицированные суперсолдаты и нападают на дом Селесты. Теперь ей придется вспомнить боевые навыки прошлого, чтобы защитить дочь. 18+. Еще одна кинопремьера – боевик «Курьер». У элитного курьера Хэнка Млоуна есть всего 3 часа, чтобы доставить донорскую печень и спасти 7-летнюю девочку, но простая задача становится очень опасной, когда орган решает забрать преступная группировка. 16+. И кинотеатры подарили нам новую рубрику «Снова на большом экране», и на этот раз «Сумерки». 17-летняя Белла переезжает к отцу Форкс и влюбляется в загадочного одноклассника Эдварда, который оказывается вампиром. Романтика, опасность и вечное противостояние вампирских кланов. Все как в 2008-м. Можете себе представить? 16+. Сегодня еще можно насладиться комедией Мольера «Тартюф». Обедневший дворянин втирается в доверие к Аргону и начинает устанавливать в его доме собственные духовные законы. А семья пытается вернуть себе свободу. Начало в 19:00 в Тюменском драмтеатре. 12+. В 19:30 в театральном центре «Космос» будет показан спектакль «Ты меня бесишь». Супруги много лет ведут радиопередачу о воспитании детей. Но в собственной семье все оказывается куда сложнее. Это откровенный и при этом веселый разговор о родительской злости и непростых эмоциях. 16+. Ну а в пятницу, 18 сентября, в Бульвар-бар выступит Blend. Знакомые любимые треки прозвучат в другом, живом звучании. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 18 градусов тепла, ветер слабый и с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 16 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кима Саундс с пластинкой «Rise Slow».

0: Послушаем эту роскошную вещицу уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
1: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗС Бенефишн». Страйкная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Это Шон Пол на Красной Армии с любовной историей «Got to love you», что можно перевести как «ну, должен тебя любить», «люблю тебя». Вот и мы подумали и решили по большой любви подарить тебе сертификат в ресторан «Максимилианс» и пригласительный в интерактивное пространство «Театр теней». Всю подробную инфу тебе расскажет завтра Антон Коля, в том числе и как выиграть эти призы. Лови его с 12.00 до 13.00, а мы погнали дальше, в сторону вечера. И компанию нам составит диджей Дэвид Гетта и Майк Познер с вайбовой вещицей «I went back to Ibiza». И прямо сейчас Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать на Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 18 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 16 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Russian Ryan Alejandro и виски с огненной темой понга.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на

0: сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
1: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 315-723-202-0-1701.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm

Сегодня 17:00. А мы движемся далее, где нас уже ждут Кельвин Харрис и Джейзи с классной темой Satisfy сразу после Артика и Аски с пластинкой «Бриллиант».

Только что Бьянка и Макс Лоренц на Красной Армии с музыкальным приветом из 2005 года. Песня «Лебединая». И она, ну, была записана специально как саундтрек фильма «Бой с тенью». Кто-то помнит еще. Я вот думаю, прям вечером пересмотреть. И эта же песня стала первым крупным хитом, принесшим Бьянке широкую известность. То есть сначала она, а потом уже все самые зажигательные темы. «Танцы во дворе», «А чё-чё» и прочие хиты. Далее, кстати, дополним нашу музыкальную коллекцию еще одной хитовой вещицей, но уже из 2025 года. «Айран» от диджея Heaven и Кэти Нарагон. И прямо сейчас тема мыслей от Тимы Белорус.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 17 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 16 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем человую тему от Джоэла Кори «Whisper».

0: 50.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-202-0-1701.
5: Вайп
6: на Красной Армии.
7: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать сертификаты в ресторан «Максимилианс», а также сертификаты на экскурсию в полной темноте «Мир на ощупь». Не пропусти!
5: Плюс вайп
6: на Красной Армии.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Новости к этому часу в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. С 18 по 20 сентября в дни фестиваля «Тюменская осень» платные парковки в областной столице будут работать бесплатно. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Найти ближайшую от дома площадку фестиваля и посмотреть всю программу можно на сайте events.tumendefiscity.ru. В частности, планируются концертные программы, викторина «Знай свой край», фестиваль «Поющий город». Также будут открыты палатки здоровья. 19 и 20 сентября пройдет гастрофестиваль «Оладушки». Соглашение о расширении межрегионального нефтегазового кластера подписали накануне губернаторы Тюменской области Югры и Ямала. Документ подписан на полях промышленно-энергетического форума ТНФ при участии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что соглашение позволит усилить кооперацию между регионами, эффективнее использовать ресурсы и совместно развивать новые проекты. Тюменский «Рубин» уступил на старте первой выездной серии нового сезона «Олимбет» чемпионата России по хоккею среди команд ВХЛ. Тюменский клуб уступил «Норильску» со счетом 4-1. Всего «Рубин» за 4 матча нового сезона заработал 2 очка и сейчас на 28-м месте в турнирной таблице ВХЛ, сообщает «Слух.ру». Выездная серия продолжается. 19 сентября «Рубин» сыграет с «Соколом» в Красноярске. На этом у меня все. Далее на «Красной армии» музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет не лето с новинкой, пластинкой «Ментоловая». Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15:00. Автодром Митилевский.
6: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
7: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
8: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
9: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
0: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Захавай!

0: Радио «Красная армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmy

на Красной Армии диджей Оливер Хелмсон с пластинкой AEIOU рассказывает нам о несчастной и зависимой любви, за то, какую шикарную танцевальную аранжировку он завернул эту историю. Ну, а кстати, классными танцевальными историями славится наш

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Jonas Blue со стилевой вещицей Girl. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
5: Подробности акций и наличия автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Только что Hugo и French Montana на Красной Армии с пластинкой Shine, что значит сиять, завершает вот так вот, ребята, блестяще этот час. А далее сиять для тебя будет Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Теперь в России можно получить диплом мага.
0: Маг.
1: Да, ну почти, ладно, почти. В Питере имени Федора Достоевского университет есть магистратура по исследованию мистическо-эзотерических учений. Как тебе такое, Илон Маск?
0: А кем работать можно?
1: Не знаю, мне кажется, такой диплом, во-первых, там, ну, подробнее, наверное, расскажу чуть позже. Во-первых, там прям немного учиться. Ты не 5 лет там и не 4 года будешь учиться.
0: То есть, если родители хотят от тебя корочку
1: вышку,
0: какую-то...
1: да, да, вот для галочки вышка нужна. Вот, пожалуйста, маг, эзотерик, здравствуйте.
0: Ну,
1: принимайте на работу.
0: Берем на заметку.
1: Да, да. Дальше будем отдыхать, расслабляться. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: Тебе тоже, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что, а пятница у нас все приближается. Остался только свободный вечер четверга. Проведем его с классной музыкой. Прямо сейчас для тебя Бибер Экс, Дэвид Гетта, Sad Girls.

На Красной Армии Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну а в России можно получить диплом мага. Сразу скажу, это не Хогвартс, вообще даже не подобное. В питерском РХГА имени Федора Достоевского есть магистратура по исследованию мистическо-эзотерических учений. Студенты на парах будут изучать историю религии, оккультизма, мифологию и другие сферы. Один семестр стоит всего-то, кстати, 90 тысяч рублей. Обучение длится, опять же, всего 2 года и 3 месяца. После выпуска студент получает диплом о высшем образовании со степенью магистра мистическо-исторических учений. Ну, не знаю, кому, конечно, такой диплом пригодится, разве что действительно для галочки. Вот я знаю, у меня знакомая просто коллекционирует дипломы, она бесконечно учится и все никак научиться не может. Мы же далее будем учиться отдыхать вместе с классной музыкой, она нам только поможет. Алан Рокстон, In My Blood на подходе, и уже сейчас Эйви, Meet Me In The Dark. В Тюмени 18 часов 10 минут, меня зовут Сергей Белявский, всем большой привет и классного вечера. We'll be right back.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем группу Кацай, Animal. Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии. Ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
5: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
6: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру?
8: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
7: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
8: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
9: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько.
10: Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
16: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
18: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
19: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
17: Есть даже логопеды и психологи.
19: М+, записывайтесь. 575755. Код города 34. 5-2. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

0: Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Тюмени ввели оплату проезда в транспорте через сервис Яндекс.Го. Об этом сообщили в администрации города. Чтобы оплатить поездку, пассажиру нужно включить Bluetooth на смартфоне, открыть приложение Яндекс.Го, перейти во вкладку «Транспорт», нажать кнопку «Оплата проезда под карты» и выбрать нужный автобус из списка. Деньги списываются с привязанной банковской карты. До конца года на маршрутах ТП АТП номер 1 действует фиксированная цена – 25 рублей за поездку. До конца сентября к сервису Яндекс.Го планируют подключиться и частные перевозчики. Жители Тюменской области могут заранее узнать, где проголосовать на выборах депутатов Госдумы и областной думы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России в разделе «Избирателям», пишет Тюменская линия. В этом году на выборах в Тюменской области нет дистанционного электронного голосования, поэтому проголосовать можно только на избирательном участке или на дому. Движение транспорта по улице Максима Горького будет прекращено в Тюмени с 19 по 25 сентября. Это связано с ремонтом участка дороги, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ограничения вводят на участке от улицы Советской до Республики. Объехать место работ водители могут через улицы Холодильную, Мельничную, Республики и Фабричную. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и похолодает до 13.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Fast Friends». Это ZRP 24K Golden. Насладимся этим звучанием здесь, на Красной Армии, через 2 минуты с небольшим.
3: Реклама.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Венплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар-бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар-бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

В Красной Армии Ахмаль с темой «Любовная». Завтра же тема «Утро будет настроение». Отличное настроение, потому что появится утреннее шоу «Red» специально для этого, для того, чтобы поднять тебе его. Так что присоединяйся с 7 до 10. Саша и Яна обязательно раскачают твой день. Мы же далее сами его продолжим раскачивать вместе с Gayazov Brothers, Santa Lucia и уже сейчас Calvin Harris, Rihanna, «This is what you came for». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 13 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим пластинку Мэри Гу «Настоящие». Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вайб. Плюс вайб.
8: На Красной Армии.
0: Всем большой привет! На этой неделе мы будем разыгрывать...

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас ситуация хорошая. Всего 4 балла, есть небольшое затруднение на Осипенко, 50-летие октября. На эти улицы объезжаем. Ну и прямо сейчас мод с пластинкой Indoclub.

отражение. И если хочешь, чтобы эта троица оказалась в списке главного тюменского чарта «Выборка», то заходи на наш сайт radarm.fm, голосуй за любимые треки, ну и наслаждайся ими в пятницу в 18.00 здесь, на Красной Армии. Далее же у нас в планах послушать Филатова, Кэроса, СТ, «Там, где рассвет». И уже сейчас вспомним такую крутую историю, как «Бай-бай-бай» от «Тенсинг». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 13 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем классную историю «Манхэттен» Карлита Софи Такер.

0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Захавейл, мы едем в автомат.

0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: послушаем через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

армии только что Fallout Boy с пластинкой Dance Dance. Танцы. Ну, танцами мы займемся завтра, потому что именно завтра стартует Dance Show Partizan. С 20 до полуночи все это время будем слушать суперхиты, классику танцпола и танцевальные новинки. Присоединяйся, если имеется желание насладиться танцевальной музыкой, потанцевать, ну, и все в таком духе. Мы же будем продвигаться далее. Впереди у нас тоже кое-что танцевальное. Usual, Moving to the Sun. И прямо сейчас Дивек с не менее танцевальной работой Slow Down. В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим группу «Серебро», смотри, но не трогай. Это и многое другое здесь, на Красной Армии, менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость. Группа «Каникулы». 26 сентября.

0: хиты и развлечения.
1: Всем отличного, классного дня.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 315-723-200-00-1701.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем этот вечер в компании классной музыки на подходе Баста, Майя Мишель, «Если я буду танцевать». И уже сейчас тоже кое-что яркое. Мичико, диджей Коха.

танцевать. Ну, если я буду танцевать, то только в пятницу вечером, потому что тогда дэнс-шоу «Партизан». Ну, а днем в пятницу рекомендую включить «Красную армию» с 12 до часу, когда стартует программа «Плюс вайб». Можно не только насладиться музыкой, хорошо провести время, но еще и получить подарки. Так что обязательно подключайся уже завтра. Да, будем тебя ждать. Далее также дождемся «Тритикум» Петрунька. Прозвучит уже скоро. И прямо сейчас «Кима Саундс» «Rise Slow». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем приятного вечера.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Захватывай!

0: 150.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 14 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать историю под названием «Бриллиант» Арткасти. Это далеко не все, что послушаем на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
3: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
9: На этой неделе, как и на прошлой, главным

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Оливер Три, Робин Шульц на Красной Армии с пластинкой «Miss You». Мы тоже, Оливер, мы тоже. Ну и если вдруг скучаешь по каким-то мероприятиям, то заглядывай в нашу группу «Радио Красная Армия». Уже выкатили для тебя афишу. Да, можешь полистать, куда сходить 17 по 20 сентября. Welcome. Пожалуйста, подписывайся, не пропускай ничего важного и интересного. Далее не пропускай топовую музыку здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: до 14 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Также до 14 тепла.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет